от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны
1: 8-706-766-77-88.
2: Аспан ФМ.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Ты чего такой грустный?
2: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 4 июля, суббота. В Алматы пасмурно, дождь. 21 градус тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт.кз-те.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік ән.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 4 июля, суббота. В Алматы пасмурно, дождь. 21 градус тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Музыка.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 4 июля, суббота. В Алматы пасмурно, дождь. 21 градус тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 4 июля, суббота. В Алматы пасмурно, дождь. 21 градус тепла. В Шымкенте облачно, воздух прогреется до 29 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 29.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкидаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката мультфильм «История игрушек 5». Баз, Вуди и Джесси сталкиваются с трудностями после того, как узнают, чем сегодня одержимы дети. Электроникой. На втором месте «Бешарашки в Индии в поисках мамы». Продолжение комедийной истории семьи Байтимира, где во время празднования 40 дней Аделет получает загадочную посылку из Индии, связанную с его прошлым. В поисках правды о своей матери семья отправляется в Индию, где их ждут опасные испытания, неожиданные открытия и долгожданное воссоединение. На третьем месте проката боевик «Колония». Из лаборатории вырывается вирус, который вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Также можете посмотреть фильм «Абиль». 1993 год. Приватизация. Период после распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чебана колхоза «Баян-Казак» по имени Абиль также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории? И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.
4: Аспан FM.
5: Махаббат Михина.

0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706, 866, 77, 88.
3: Аспан FM.
4: Махаббат туралы үздігендер.